Лучше друга, чем Петрушка, не найти. И сколько девушек помог на тройке увести. А теперь моя последняя мечта — любимую украсть до венца. Петрушка, тур, довольно баловаться.

время шло, и я совсем уж приутих. Ласкал жену свою и деток милых я своих. След Петрушки я давно уж потерял, но песеньку его я вспоминал. Петрушка довольно баловат.

Петрушка, эй, дорогу заметает, и вьюга скроет след наш от людей, и никогда никто уже не узнает, какой дорогой.